0: В эфире Беринчи Радио, новости часа. В период с 2021 по 2025 год объем прямых инвестиций из Китая в Кыргызстан составил 1 миллиард 850 миллионов долларов. Об этом сегодня на Кыргызско-Китайском инвестиционном бизнес-форуме сообщил заместитель председателя Кабинета министров, министр сельского хозяйства Эрлис Акунбеков. Масштабное мероприятие объединило порядка 300 участников, среди которых представители госорганов, институтов развития, финансовых структур и бизнес-сообществ двух стран. Ключевыми темами обсуждения стали углубление инвестиционного взаимодействия, промышленная кооперация, локализация производств, развитие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, вопросы цифровизации и внедрения передовых зеленых технологий. В Бишкеке для движения открыт участок улицы Фрунзе от улицы Ибраимова. Здесь завершили ремонт дорожного полотна. Городские службы нанесли дорожную разметку, заменили асфальтовое покрытие. Ранее мэрия столицы сообщала, что после реабилитации открыли для движения участок улицы Фрунзе от улицы Суимбаева до Ибраимова. В Бишкеке с 5 по 19 августа прошли рейды «Нелегал», сообщили в Государственном комитете национальной безопасности. Мероприятия проводили сотрудники ГКНБ совместно с ПНМ ГУВД Бишкека. Они проверяли жилые помещения, коммерческие объекты и другие места пребывания иностранцев. По итогам рейдов подразделения ГУВД доставили 156 иностранных граждан, составили 97 административных протоколов. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион 100 тысяч сомов. 20 августа правоохранители провели отдельный рейд «Нелегал мотокурьер». У 48 человек выявили нарушение миграционного законодательства в отношении 33 иностранцев, составили административные протоколы. Общая сумма штрафов составила 322 тысячи сомов. Как в Бишкеке продвигается строительство дорожной развязки и реконструкция тепловых сетей, проверили городские чиновники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом строительства дорожной развязки на пересечении улиц Шабдана Батыра по улице Льва Толстого и Иманалы Айдарбекова, бывший бульвар Молодой Гвардии. На объекте ведутся работы по устройству ригелей путепроводов, продолжается строительство мостовых сооружений. В селе Кучкор Кучкорского района Нарынской области построена новая школа имени Ишаналы Арабаева на 500 мест. Как сообщает Министерство строительства, проект профинансирован за счет средств республиканского бюджета. Строительство школы началось в октябре 2023 года. На сегодняшний день все работы завершены. Объект готов к вводу в эксплуатацию в новом учебном году. Новая школа – это трехэтажное здание. Помимо учебных классов предусмотрены лаборатория, библиотека, столовая, компьютерный зал, медкабинет, актовый зал и спортивный зал. По итогам приемной кампании высшие учебные заведения Кыргызстана зачислили 35 099 абитуриентов. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», на контракт попали 27 800 абитуриентов или 79,3% от общего числа, на бюджет около 7 3000 или 27%. Топ-сфер деятельности по числу зачисленных – это педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция, архитектура и строительство. На Джайлюк Ырчин, где пройдут шестые всемирные игры кочевников, развернули мобильный госпиталь. По данным МЧС, он может ежедневно принимать до 150 амбулаторных пациентов, проводить до 20 хирургических операций. Стационар рассчитан на 90 человек. Сейчас на месте работают 20 врачей службы медицины «Катастроф МЧС» и 60 врачей Министерства здравоохранения. А сейчас прогноз погоды по Кыргызстану на 28 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня температура воздуха в Чуйской области плюс 31-36, в Таласской 29-34, в Баткенской, Ужской, Джалабадской плюс 31-36, в Иссык-Кульской 23-28, в Нарынской 25-30, в Бишкеке без осадков температура воздуха днем плюс 33, плюс 35. Это были новости часа.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков, и сердце этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через край.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».

Здравствуйте, на Бринч Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе нашей программы. За 2021-2025 годы объем прямых китайских инвестиций в Кыргызстан составил около 1,85 миллиардов долларов, а в 2025 году достиг рекордных 622,3 миллионов долларов. В Бишкеке в эти минуты проходит кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». Мероприятие объединяет представителей государственных органов, институтов развития, финансовых организаций и деловых кругов Кыргызстана и Китая. Участники обсуждают расширение инвестиционного взаимодействия, промышленную кооперацию, локализацию производств, развитие транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры. Специальная рубрика ШОС 25 лет до юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Остаются буквально считанные дни. Для стран Шанхайской организации сотрудничества энергетика становится одним из важных направлений взаимодействия, и почему для Кыргызстана эта тема особенно актуальна в свете последних событий. К этим темам не только мы обращаем ваше особое внимание, уважаемые

0: Киев, который сейчас находится со мной рядом в студии прямого эфира. И хотелось бы сейчас Ханата поприветствовать и сразу же адресовать вопрос. Ханат, здравствуйте. Вот не могли бы вы сейчас рассказать, что сегодня происходило на площадке инвестиционного форума и какие вопросы были сегодня, может быть, в центре особого внимания?
1: Спасибо, Ирен. Да, действительно, форум был очень интересный. Ну, если говорить уже простыми словами, с корабля на бал я прибыл только что в нашу студию и хочу рассказать об этом форуме, который в данный момент еще проходит, панельные сессии, как отметила Ирен, также и ту битую встречу. Ну, вообще, хочу начать с того, что форум он собрал представителей государственной структуры и деловых кругов двух стран, Кыргызстана и Китая, и согласно программе, в форуме принимает участие около 300 представителей Кыргызстана и Китая. Это примерно по 150 человек от каждой стороны. Главная тема сегодняшней встречи – это дальнейшее развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. И причем речь идет не только об увеличении объемов торговли, потому что одной из главных задач форума все-таки является поиск новых инвестиционных проектов, создание совместных производств и формирование новых производственных цепочек. И среди основных направлений это промышленная кооперация, локализация производств, что очень важно, транспорт, логистика, энергетика и инфраструктура. Отдельное внимание уделяется сегодняшнему мероприятию, это вопросы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, потому что для Кыргызстана это особенно актуальное направление, поскольку развитие переработки позволит не только увеличить производство, но и создавать дополнительную стоимость внутри страны. Также стороны сегодня обсуждают цифровизацию, современные технологии, развитие зеленой энергетики технологий, а также сотрудничество в сфере туризма, то есть сегодняшняя встреча охватывает практически все ключевые направления экономического взаимодействия двух стран. В самом начале форума приняли участие представители руководства двух стран. Нашу кыргызскую сторону представили заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Ахунбеков, глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров и президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев. С китайской стороны в церемонии открытия приняли участие председатель Китайского комитета содействия международной торговли господин Жень Хунминь, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане госпожа Лю Дзяньпин, а также председатель правления China National Gold Group Джоу Джоу. И само участие такого уровня представителей государственных структур и бизнеса показывает, что стороны рассматривают инвестиционное сотрудничество как одно из важных направлений кыргызско-китайских отношений. Именно это сказал в начале работы форума заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлис Акунбек. А давайте послушаем.
2: Сегодня трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций из Китая без учета оттока составил 1 миллиард 850 миллионов долларов США. Наша задача – перейти от преимущества торговой модели к инвестиционной производственной кооперации, локализовывать производство, внедрять технологии и совместно выходить на рынки третьих стран. Уважаемые друзья, одним из ключевых символов нового этапа сотрудничества является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она формирует новый экономический коридор между Китаем, Центральной Азией и дальнейшими рынками, создавая возможности для логистики индустриальных парков и экспортно-ориентированных производств. Инициатива «Один пояс, один путь» Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развития инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций. Уважаемые представители Китая.

0: сельского бизнеса. Кыргызстан последовательно модернизирует промышленность, энергетику и цифровую инфраструктуру. Особый потенциал для новых китайских инвестиций мы видим в следующих направлениях. Первое. Промышленность и локализация производства. В промышленном секторе Кыргызстана зарегистрировано 968 предприятий с китайским участием, из которых 190 являются действующими. В 2025 году около 75% китайских прямых инвестиций, или почти $466 миллионов США, было направлено на обрабатывающую промышленность. Следующий шаг – масштабная локализация производства, трансфер технологий и выпуск продукции для рынков Кыргызстана, ЕАЭС и соседних стран.
1: Ну а сейчас, во второй половине дня мероприятия, участники обсуждают, какие направления могут стать наиболее перспективными для дальнейших инвестиций. Но хочу отметить то, что для нас, для Кыргызстана, особое значение имеют проекты, которые предусматривают создание производств внутри страны, использование местного рынка, создание рабочих мест и выход совместной продукции на новые рынки. И при этом Китай остается одним из важнейших экономических партнеров Кыргызстана. И, конечно же, наше географическое положение, выгодное географическое положение, уточню, нашей страны, создает дополнительные возможности для развития транспортных и логистических проектов. Именно это отметил глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Равшанбек Сабиров.
2: Великого шелкового пути Кыргызстан сочетает богатое историческое наследие с современным развитием цифровой экономики, транспорта, логистики, инноваций, укрепляя свою роль на международной арене. Кыргызская республика и Китайская народная республика являются активными участниками Шанхайской организации сотрудничества и наряду с другими странами реализуют инициативу «Один поезд, один путь», что создает прочную основу для дальнейшего углубления инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия. Благодаря последовательной политике президента Кыргызской республики уважаемого Сазара Нургужевича Джапарова и председателя Китайской народной республики уважаемого Син Цзиньпина отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Охватывая промышленность, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, медицина, цифровые технологии, туризм и многие другие отрасли. Китайская Народная Республика является одним из ключевых торговых и инвестиционных наших партнеров. За 2025 годы объем прямых инвестиций составил около $1,850 миллионов США. В 2025 году он достиг $623 миллиона США, что достигло максимального показателя. Особенно важно, что китайские инвестиции приобретают все более производственный характер. В 2025 году около 75% инвестиций пришло на обрабатывающее производство. Это создает хорошие предпосылки для промышленной кооперации, локализации производств, внедрения современных технологий, создания новых рабочих мест. Проведение нашего форума под девизом «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию» укрепляет взаимное доверие, добрососедство и партнерство между нашими странами и придает ему практическую значимость, открывая новые возможности для инвестиционного и делового сотрудничества. Наша общая задача – перейти к новому уровню, от преимущественно торговых отношений к более глубокой инвестиционной и производственной кооперации, ориентированной на создание совместных производств, развитие инфраструктуры и логистики, трансфер технологий, локализация и выход на новые рынки. Ярким примером такого сотрудничества является начало строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это современный вклад возрождения Великого Шелкового пути. Кыргызстан становится важной площадкой международных транспортно-торговых маршрутов. Позвольте озвучить некоторые совместные проекты. Кыргызско-китайская компания «Кыргызстран-Инвест» планирует построить в Сиане транспортно-логистический центр Кыргызстана площадью 9 гектаров, который станет частью мультимодального маршрута Сиэн-Кашгар-Ош и будет способствовать формированию города Ош как важного регионального логистического хаба.
1: Еще одна отдельная тема Кыргызско-Китайского инвестиционного форума «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию», который проходит в эти часы в Бишкеке, это развитие транспортной инфраструктуры и логистики. Для наших стран это направление имеет стратегическое значение. Кыргызстан находится на пересечении торговых маршрутов между Китаем и Центральной Азией, поэтому развитие транспортных связей может способствовать увеличению товарооборота и появлению новых возможностей для бизнеса. Не менее важным направлением является энергетика и инфраструктура. Также на форуме обсуждается сельское хозяйство, переработка продукции, цифровые технологии и зеленая экономика. Фактически стороны рассматривают сотрудничество сразу по нескольким направлениям, от производства и инфраструктуры до современных технологий и туризма. Особенность сегодняшнего форума еще в том, что за одним столом встречаются представители государственного сектора и непосредственно участники рынка. Для бизнеса такие площадки дают возможность напрямую обсудить условия работы, инвестиционные возможности, вопросы локализации производства и дальнейшего выхода продукции на рынки двух стран. Ну а для Кыргызстана это возможность представить китайским инвесторам конкретные проекты и показать направление, где сегодня особенно необходимы инвестиции и современные технологии. Именно это отметил президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев.
0: Что мы, бизнес двух стран, можем сделать вместе? Не сегодня, а завтра. Китай – промышленный и технологичный лидер. Это общепризнанно. Кыргызстан наш бывший и сегодняшний, и завтрашний, и самый дорогой сосед. Но давайте зададим простой вопрос. Достаточно ли нам только торговать? Я думаю, нет. Пришло время перейти на следующий, другой, я бы сказал, высокий уровень и производить вместе. И сегодня от имени Торгово-промышленной палаты Кыргызстана я хочу предложить китайскому бизнесу конкретную цель. Давайте мы с вами создадим совместно 100 высокотехнологичных предприятий в ближайшие 2-3 года. Не 100 меморандумов, не 100 протоколов, а 100 реально работающих совместных предприятий. С китайскими инвестициями и технологиями, с кыргызскими партнерами и специалистами, с производством продукции именно в Кыргызстане. Что это означает? Это инвестиции, это 1000 рабочих мест, это новые технологии, это обучение наших специалистов современным технологиям, это новые цепочки добавленной стоимости, это развитие малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий. И главное, это экспортный потенциал и экспорт Кыргызстана. Мы хотим экспортировать не только сырье, мы хотим производить и экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Я хочу обратиться непосредственно к китайским предпринимателям. Не смотрите на Кыргызстан, как будто это здесь 7,5 миллиона населения и ограниченный рынок. Кыргызстан – это евразийское экономическое сообщество. Кыргызстан – это растущий рынок Центральной Азии. Кыргызстан – это возможность работать с Европейским Союзом. Это новый транспортный коридор Китай, Кыргызстан, Узбекистан.
1: Итак, сегодня в повестке кыргызско-китайского сотрудничества стоят очень важные вопросы, а именно цифровизация, новые энергетические технологии, зеленая экономика, современные производственные решения. То есть экономические отношения постепенно переходят на новый уровень. Именно на этом фоне проходит и сегодняшний кыргызско-китайский инвестиционный форум. И вот его название «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию» фактически отражает нынешнюю экономическую повестку двух стран. И речь уже идет не просто о торговле между Кыргызстаном и Китаем, речь уже идет о том, каким образом две страны могут вместе создавать новые производства, развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции, внедрять технологии и выходить на новые рынки. Ну и если посмотреть на историю кыргызско-китайских экономических отношений, можно увидеть постепенный переход от простых торговых связей к более сложной системе взаимодействия. Сегодня в ней присутствуют инфраструктурные проекты, инвестиции, промышленная кооперация, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии и туризм. Именно поэтому сегодняшнюю встречу в госрезиденции Ларча можно рассматривать как продолжение многолетнего диалога между нашими странами, но уже с акцентом на новые инвестиционные проекты и практические результаты. А насколько сегодняшние договоренности окажутся значимыми для экономики Кыргызстана, будет зависеть уже от их дальнейшей реализации, от подписания документов до запуска конкретных производств и проектов. Именно за этим сейчас и следят представители бизнеса и государственных структур двух стран на данном форуме. Вот такая информация, Ирен, у меня на этот час.
3: Но еще очень важная информация, Канат, и надо это еще раз озвучить нашим уважаемым радиослушателям, что тот кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию» он сегодня проходит в преддверии государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. О том, какие отношения на день сегодняшний, кыргызско-китайские отношения, мы поговорим во второй части нашей программы. Ну а сейчас новости этого часа. А тебе, Ханат, спасибо за ту информацию, которую ты озвучил, и за те интервью, которые ты насобирал. Я думаю, сегодня многие наши радиослушатели, слушая нашу программу, в конце концов понимают, как важен сегодняшний инвестиционный бизнес-форум, где компании двух стран могут наладить и дальнейшее сотрудничество, например же, в той же торгово-экономической сфере.
1: Спасибо, Ирина, за теплые слова. Спасибо.

0: Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. По приглашению президента Садыра Джапарова 30 августа Кыргызскую республику с государственным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития кыргызско-китайского всестороннего стратегического партнерства. По итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, председатель КНР примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию независимости Кыргызстана, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и других мероприятиях. Предстоящий государственный визит председателя Китайской Народной Республики станет важным шагом в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений, основанных на прочной дружбе, взаимном доверии и поддержке. Кыргызско-китайская компания «Кыргызтранс Инвест» построит в китайском городе Сиань транспортно-логистический центр Кыргызстана площадью 9 гектаров. Об этом на Кыргызско-китайском инвестиционном форуме сегодня сообщил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров. Данный объект станет важной частью мультимодального маршрута Сиань-Кашгар-Ош и будет способствовать становлению города Ош как крупного регионального логистического хаба. В Бишкеке в связи с проведением мероприятий международного уровня с 30 августа будут введены временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог. Временные ограничения затронул следующие улицы. Улица Манаса, ранее Васильевский тракт от международного аэропорта Манас до проспекта Чуй. Проспект Чуй от улицы Манаса, ранее улица Фучика до проспекта Чингиза Айтматова. Проспект Чингиза Айтматова от проспекта Чуй до улицы Семитей. Проспект Джибек-Джулу от улицы Манаса, ранее улица Фучика до улицы Джусупа Абдрахманова, ранее улица Байтик-Баатыра. Улица Джусупа Абдрахманова, ранее улица Байтик-Баатыра от проспекта Джибек-Джулу до улицы Семитей. Проспект Аллы Токомбаева от улицы Джусупа Абдрахманова, ранее улица Байтик-Баатыра до улицы Барпы Алыкулова. Кроме того, в период проведения мероприятия ограничения движения будут вводиться на отдельных участках дорог, прилегающих к стадиону «Бишкек-Арена». На Джайло Кырчин, где пройдут шестые всемирные игры кочевников, развернули мобильный госпиталь. По данным МЧС, госпиталь может ежедневно принимать до 150 амбулаторных пациентов и проводить до 20 хирургических операций. Стационар рассчитан на 90 человек, отделение интенсивной терапии на 8 мест. Сообщается, что сейчас на месте работают 20 врачей службы медицины катастроф МЧС и 60 врачей Министерства здравоохранения. Комплекс состоит из 21 автомобиля и 31 палатки. В нем есть операционные, аппараты УЗИ и рентгена, лаборатория, реанимобиль и мобильная аптека. Также предусмотрены системы фильтрации воды и очистки воздуха, а также душевая. Кроме того, на Кырчине будут дежурить 2 вертолета МЧС. Действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко прибыла в Кыргызстан для участия в шестых всемирных игр кочевников. Спортсменку встретили в международном аэропорту Манас. Сообщается, что Валентина Шевченко приехала в страну в статусе официального амбассадора мероприятия. Напомню, что шестые всемирные игры кочевников пройдут с 1 по 6 сентября на побережье Исыкуля. Заявки на участие поступили от спортсменов из 112 стран мира. Ожидается, что в играх примут участие около 3000 спортсменов. Согласно положению о шестых всемирных играх кочевников, в программу включено 42 вида спорта. И к другим темам. На заседании Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов утверждено положение о порядке приема и проверки избирательных документов, представляемых кандидатами на выборах президента Кыргызской республики. Положение обеспечивает прозрачность избирательного процесса, создает равные условия для кандидатов и определяет четкий порядок приема избирательных документов и проверки их соответствия требованиям законодательства. Оно конкретизирует требования, установленные одобренные конституционным законом и направлена на уточнение механизмов их практического применения. Кроме того, предусмотрено утверждение единых форм документов. Это будет способствовать единообразному применению избирательного законодательства, предупреждению процессуальных ошибок и повышению эффективности организации избирательного процесса. Напомню, что выборы должны состояться в среду, 27 января. Парламент, как ожидается, рассмотрит данный вопрос 17 сентября. В селах Октябрь, Кумшуро, Карасу и Кенджибай Гульчинского Аильного Аймака Алайского района работы по обеспечению населения чистой и безопасной питьевой водой выполнены на 95%. Об этом сообщают в Минсельводхозе. Сообщается, что основная часть проекта завершена. В настоящее время проводится работа на заключительном этапе строительно-монтажных работ. На сегодняшний день жители четырех указанных сел обеспечены чистой питьевой водой. Продолжаются работы по подключению водопроводных сетей к частным жилым домам. ГКНБ выявил наркогруппировку, организовавшую международный канал поставки и сбыта наркотиков по маршруту Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники спецслужбы задержали двух граждан Кыргызстана при сбыте наркотических средств общей массой 1 килограмм 100 граммов. Задержанные водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. В Бишкеке в период с 5 по 19 августа проведены рейдовые мероприятия «Нелегал». Об этом сообщают в ГКНБ. В ходе проверок жилых помещений, коммерческих объектов и других мест возможного пребывания иностранных граждан в подразделения ГУВД Бишкека были доставлены 156 иностранных граждан. По результатам составлено 97 административных протоколов по статье 431 Кодекса о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 148 500 сомов. Также 20 августа провели специальное рейдовое мероприятие «Нелегал мотокурьер», направленное на выявление незаконной курьерской деятельности иностранных граждан с использованием мототранспортных средств. По итогам приемной кампании высшее учебное заведение Кыргызстана зачислили 35 099 абитуриентов. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», на контракт попали 27,8 тысячи абитуриентов, или 79,3% от общего числа. На бюджет около 7 300, или 20,7%. Топ-сфер деятельности по числу зачисленных – педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция, архитектура и строительство. Больше всего бюджетных мест выделили на образование, информационные технологии, медицину, архитектуру и строительство. Стремительный оползень и обрушение камней, а также внезапные наводнения унесли жизни сотен людей в Непале и китайском Тибете. По последним данным, число погибших в Непале достигло 469 человек. Еще 977 человек числятся пропавшими без вести. В Тибете погибли как минимум 3 человека, еще 558 человек числятся пропавшими без вести. Причина обрушения ледника до сих пор не ясна. Как сообщает Рейтер, сели были вызваны тем, что нижняя часть ледника откололась и обрушилась на дно долины на сотни метров ниже. Первоначально непальские власти указывали на землетрясение в регионе как на возможную причину, но позже геологическая служба США заявила, что зафиксированное землетрясение было вызвано сейсмической энергией, возникшей в результате обрушения ледниковых пород и льда, за которым последовал селевой поток. И сейчас информация о погоде на завтра. Ночью по республике без осадков, днем местами Высокульская, Нарынская областях, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области и на остальной территории без осадков ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха завтра, 29 августа, в Чуйской долине ночью плюс 15-20, днем плюс 33-38. 8. В Таласской долине ночью плюс 10-15, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 17-22, днем плюс 32-37. На Иссык-Куле ночью плюс 10-15, днем плюс 25-30. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 5-10, днем плюс 27-32. В горах ночью 0 плюс 5 ночью и днем плюс 12-17. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 17-19 и максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 35.
1: Первое информационное радио.
0: Итак, уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И хотелось бы еще раз напомнить, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. По приглашению президента Садыра Джапарова 30 августа Кыргызскую Республику с государственным визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития кыргызско-китайского всестороннего стратегического партнерства. По итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Кстати, отмечается, что предстоящий государственный визит председателя Китайской Народной Республики станет важным шагом в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений, которые основаны на прочной дружбе, взаимном доверии и поддержке. Более подробно расскажет моя коллега.
2: Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. Председатель КНР примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию независимости Кыргызской Республики, заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и других мероприятиях. Помимо этого состоится предстоящий государственный визит, станет важным шагом в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений, основанных на прочной дружбе, взаимном доверии и поддержке. Необходимо отметить, что в последние годы взаимоотношения Кыргызстана и Китая усиливаются в разных сферах. Доктор экономических наук, профессор Кыргызско-Китайского исследовательского института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына Нурбек Муханбаев отмечает, что товарооборот между двумя странами растет.
3: С Кыргызстаном 27 миллиардов товарооборот. И Китай основной инвестор в экономику Кыргызстана на сегодняшний день. А Россия уже отошла на второй план. Это Китай, Кыргызстан и Узбекистан, железная дорога. Это позволит Кыргызстану стать одним из ключевых игроков в логистике. Вы понимаете, какой товарооборот пойдет по этой железной дороге? И вложения в экономику вот, для под строительство этой железной дороги 3,5 миллиарда. Это инвестиции Китая. Нашу экономику фактически. Я бы еще хотел вот город Осман затронуть. Его бюджет или его экономическая составляющая составляет 20 миллиардов. И основные застройщики – это китайские компании. Это такие большие вливания в экономику Кыргызстана.
2: Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. В январе-мае этого года объем взаимной торговли составил около 2 миллиардов долларов. При этом экспорт Кыргызстана в Китай достиг 73,7 миллионов долларов, а импорт китайских товаров около 1,94 миллиардов долларов. Важным направлением остаются инвестиции. По итогам прошлого года объем китайских инвестиций в экономику Кыргызстана достиг 2,1 миллиарда долларов. Одним из крупнейших совместных проектов является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она должна повысить транзитный потенциал Кыргызстана и создать новые возможности для торговли между Китаем и странами Центральной Азии. Как известно, недавно Китай также ввел безвизовый режим для граждан Кыргызстана. В случае транзита он продлится 10 дней, а в случае провождения времени на острове Хайнань – 30 дней. Как это повлияет не только на туризм, но и на инвестиции и деловые связи, рассказал руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете министров Улук Кадырбаев.
4: Конечно, какое бы дело ни было, человек не сможет полноценно заниматься им, пока сам не побывает на месте, не увидит все своими глазами и не познакомится с этой землей. Поэтому прежде всего должна быть открыта дорога. Что значит безвизовый режим? Это возможность открыть этот путь. Чем проще нам будет ездить в Китай, чем легче будут условия, тем больше людей будет туда ездить. Предприниматели, деловые люди, туристы. Они будут знакомиться с этой страной. Точно так же китайцы приезжают сюда. Чем больше кыргызстанцев будут ездить туда, видеть, знакомиться, общаться, тем крепче будут становиться дружба и взаимопонимание между нашими народами. Поэтому это очень хорошая возможность. Для любого гражданина Кыргызстана нет никаких препятствий. Можно поехать в Китай, посмотреть страну, увидеть необходимое оборудование и нужную продукцию, посетить заводы, познакомиться с людьми. Такая возможность есть.
2: Предстоящий государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Кыргызстан важен для укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. Особое внимание может быть уделено крупным инфраструктурным проектам, в том числе железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Визит также может дать новый импульс развитию бизнеса, привлечению инвестиций и расширению сотрудничества между предпринимателями двух стран, отмечают эксперты. Кроме того, стороны развивают совместные производства, включая проекты в сфере электромобилей, энергетики, сельского хозяйства и переработки продукции. Эксперт китаевед Айболот Айдосов рассказал подробнее об этом.
5: Китайская Народная Республика сегодня очень активна, она вторая экономика мира, и вот совсем, наверное, чуть-чуть осталось за то, чтобы они стали первой экономикой мира. Амбиции, сила, влияние ее растет во всем мире. Естественно, те, кто сегодня управляет мировыми процессами, они против этого. И всячески стараются применить разные методы, чтобы хотя бы это время оттянуть, пока они еще являются лидерами. И имея общую границу с Китайской Народной Республикой, не должна отказываться от сотрудничества с этим государством. Да, мы должны вести собственную национальную политику, мы должны защищать свои национальные интересы, но это не должно мешать нам выстраивать с ними отношения, потому что они сегодня на развитии, они идут в рост, и если мы сегодня от этого отойдем, мы останемся в минусе. Мы сегодня видим вот буквально по всей территории Кыргызской Республики, вплоть до сел, сегодня реконструируют дороги, создается инфраструктура, создаются огромные новые условия для того, чтобы Кыргызстан в будущем сделал очень большой сильный экономический рывок. И, конечно, заметная роль в этом всем есть Китайской Народной Республики, в том числе и наших других стратегических партнеров, как Российская Федерация, наших соседей и других наших союзников.
2: Отметим, по итогам 2025 года товарооборот Кыргызстана и Китая составил, по общим данным, 27 млрд 198 миллионов долларов. Айдайны Заркулова, Биринчи Радио.
0: А сейчас в программе «Кыргызстан» специальная рубрика «ШОС. 25 лет» для стран Шанхайской организации сотрудничества. Вопросы энергетики становятся одними из важных направлений взаимодействия. Почему для Кыргызстана эта тема особенно актуальна, расскажем в сегодняшнем выпуске.
4: Энергетика – одна из тех сфер, от которых напрямую зависит развитие современной экономики. Работа предприятий, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, систем связи и цифровых технологий невозможно без стабильного энергоснабжения. Поэтому энергетическое сотрудничество постепенно занимает все более заметное место в общей повестке Шанхайской организации. Для стран ШОС эта тема особенно важна потому, что государства обладают разными энергетическими ресурсами и возможностями. Одни страны располагают крупными запасами нефти и газа. Другие имеют значительный потенциал гидроэнергетики. Третьи активно развивают солнечную и ветровую энергетику, внедряют современные технологии и заинтересованы в привлечении инвестиций. Такое разнообразие создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества. В июне этого года в Бишкеке состоялось 6-е совещание министров энергетики государств, членов Шанхайской организации. Участники обсудили развитие регионального энергетического партнерства, устойчивое развитие и перспективные направления взаимодействия. Для Кыргызстана энергетическая тема имеет особое значение. Наша страна обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Большая часть электроэнергии в Кыргызстане производится на гидроэлектростанциях. При этом возможности водных ресурсов позволяют увеличивать производство электроэнергии и развивать новые энергетические проекты. Потребность в электроэнергии растет вместе с развитием экономики. В стране появляются новые предприятия, расширяется промышленное производство, строятся дороги и другие инфраструктурные объекты, развивается социальная сфера. Все это требует надежного и стабильного энергоснабжения. Поэтому энергетика напрямую связана с экономическим развитием Кыргызстана. Но для нашей страны важен не только внутренний рынок. Развитие энергетики открывает дополнительные возможности для регионального сотрудничества. Центральная Азия представляет собой взаимосвязанное пространство, где государства зависят друг от друга в вопросах производства и распределения электроэнергии, а также использования водных ресурсов. Особенно важным становится это в разные времена года. Зимой увеличивается потребность в электроэнергии, летом возрастает значение воды для сельского хозяйства. Поэтому эффективное использование энергетических и водных ресурсов требует постоянного диалога между государствами. И здесь международное сотрудничество приобретает особое значение. Шанхайская организация объединяет государства с огромным энергетическим потенциалом и одновременно с растущей потребностью в энергии. Это создает пространство для обмена технологиями, опытом и инвестициями. Одним из перспективных направлений становится развитие возобновляемых источников энергии. Солнечная, ветровая и гидроэнергетика позволяют расширять энергетические возможности стран и одновременно отвечают мировому тренду на более экологичное развитие. Для Кыргызстана это особенно актуально. Горный рельеф, водные ресурсы и природные условия создают возможности для дальнейшего развития гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии. Однако строительство новых объектов требует значительных инвестиций, современных технологий и квалифицированных специалистов. Именно поэтому международное сотрудничество здесь имеет практическое значение. Государства могут обмениваться опытом, привлекать инвестиции и совместно реализовывать крупные проекты. Энергетика также тесно связана с транспортом. Развитие железных дорог, автомобильных магистралей и логистических центров требует стабильного энергоснабжения. В свою очередь, новые энергетические мощности нуждаются в современной инфраструктуре для передачи произведенной электроэнергии. Получается единая система, в которой энергетика, транспорт и экономика дополняют друг друга. Такая же взаимосвязь существует и с цифровыми технологиями. Современные телекоммуникационные сети, дата-центры и цифровые платформы требуют надежного электроснабжения. Поэтому энергетическая безопасность сегодня становится частью более широкого понятия – экономической и технологической безопасности. За 25 лет Шанхайская организация значительно расширила свою повестку. Организация начиналась с вопросов доверия и безопасности, но постепенно в ее работе все большее место стали занимать экономика, транспорт, энергетика, цифровизация, наука, культура и другие направления. Это показывает, насколько тесно сегодня связаны между собой разные сферы развития государств. Невозможно эффективно развивать промышленность без энергии. Для Кыргызстана председательство Шанхайской организации в юбилейный год стало возможностью представить собственный потенциал и обсудить с партнерами перспективы дальнейшего взаимодействия. Проведение в Бишкеке совещания министров энергетики стало частью этой работы. Теперь внимание приковано к юбилейному саммиту Шанхайской организации, который пройдет в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Главам государств предстоит обсудить широкий круг вопросов и определить дальнейшие направления сотрудничества. И энергетика останется одной из сфер, где совместные решения могут иметь долгосрочное значение для всего региона. Это была специальная рубрика Биринчи Радио «ШОС 25 лет». Продолжение в следующем выпуске.
0: Мигрантам напомнили о новых правилах прохождения России медосвидетельствования. Согласно новым правилам, пройти медицинское освидетельствование мигранты должны будут в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Более подробно.
2: Мигрантам напомнили о новых правилах прохождения в России медосвидетельствования. С 1 сентября этого года результаты прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования, подтверждавшего отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции, будут заноситься в единую информационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации и доступны для территориальных органов МВД России. Об этом напоминает отдел по вопросам миграции правоохранительного ведомства Российской Федерации. Отмечается, что согласно новым правилам пройти медицинское освидетельствование мигранты должны будут в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Ранее этот срок составлял 90 дней.
6: По итогам обследования оформляется медицинское заключение, в том числе в электронной форме. Сведения о результатах будут заноситься в единую информационную систему Минздрава. Отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции является одним из обязательных условий для длительного пребывания иностранного гражданина в стране. Если у иностранца выявят опасное заболевание или факт употребления запрещенных веществ, медицинская организация в течение 24 часов должна уведомить об этом МВД России и Роспотребнадзор. Полученная информация может стать основанием для принятия решения о выдворении. За нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования предусмотрены штрафы для граждан от 25 до 100 тысяч рублей, должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
2: Кроме того, закон вводит обязательное ежегодное повторное медосвидетельствование для трудовых мигрантов и иностранных граждан, планирующих находиться в России более 90 дней. Результаты медицинской проверки будут вносить в государственную информационную систему. Главный специалист отдела по миграционной политике Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнас Исаева рассказала о нововведениях.
7: Подписан федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о правоположении иностранных граждан Российской Федерации и закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с этим законом закрепляется механизм прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства медицинского свидетельствования на наличие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Ранее это составляло 90 дней, теперь сокращается на срок до 30, в течение 30 дней со дня въезда иностранных граждан. Кроме того, федеральным законом устанавливается порядок информационного взаимодействия, то есть результаты будут доступны Министерству здравоохранения России, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Роспотребнадзору, включая обмен сведениями о результатах и прохождении иностранными гражданами медицинского освидетельствования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Также необходимо отметить, что теперь граждане, которые планируют находиться превышает более 90 дней, тоже должны в обязательном порядке проходить медицинское освидетельствование.
2: Отмечается, что за процедуру медосвидетельствования будут платить сами мигранты или их работодатели. Кроме того, проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные на то организации, перечень которых определяет государство. Начальник управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Майрамбек Бейшенов рассказал, что в конце мая в Москве был обсужден вопрос о получении медицинского страхования членов семей мигрантов.
8: Вопрос обсуждался, тоже такой актуальный вопрос, это обязательное медицинское страхование наших трудящихся и членов их семей. Да? Мы все знаем, что в настоящее время, согласно договору ЕС, предусмотрено, что трудящиеся и члены их семей, они должны обеспечены быть обязательным медицинским страхованием. На сегодня обязательное медицинское страхование распространяется только на самих трудящихся. То есть члены их семей, они не получают обязательного медицинского страхования. Если коротко сказать, есть договоренность, что данный вопрос будет решаться, но он будет решаться.
0: На этом наша программа подошла к концу. Оставайтесь на волне Беринчи радио.

0: В эфире Биринчи радио новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Непала Раму Чандрапаудылу в связи с человеческими жертвами в результате схода селя. С глубокой скорбью воспринял трагическое известие о многочисленных жертвах и значительных разрушениях, вызванных сходом сели в приграничных районах Непала. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяю их боль и скорбь, а также желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, говорится в телеграмме. Садыр Жапаров также направил телеграмму с соболезнованиями председателю Китая Си Цзиньпиню в связи с человеческими жертвами и пропавшими без вести в результате схода селя в Тибетском автономном районе КНР. С глубокой скорбью воспринял известие о человеческих жертвах и пропавших без вести в результате схода селя в уезде Гиронг, входящем в городской округ Шигадзе Тибетского автономного района Китайской Народной Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов утверждено положение о порядке приема и проверки избирательных документов, представляемых кандидатами на выборах президента Кыргызской Республики. Как сообщают в ЦИК, положение обеспечивает прозрачность избирательного процесса, создает равные условия для кандидатов и определяет четкий порядок приема избирательных документов и проверки их соответствия требованиям законодательства. Оно конкретизирует требования, установленные конституционным законом. Кроме того, предусмотрено утверждение единых форм документов. Это будет способствовать единообразному применению избирательного законодательства, предупреждению процессуальных ошибок и повышению эффективности организации избирательного процесса. Напомним, выборы должны состояться в среду, 27 января. Парламент, как ожидается, рассмотрит данный вопрос 17 сентября. В связи с временным перекрытием участка проспекта Чуй от проспекта Чунгызайтматова до улицы Джусупа Абдрахманова в Бишкеке временно изменены схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщили в столичной мэрии. Изменения коснулись следующих автобусных маршрутов. Это номер 13, 17, 23, 34, 36, 40, 50, 52, 103, 107. Автобус номер 118, 166, 215, 220. 22, 227 и 254. На период действия временных ограничений автобусы будут следовать по измененным схемам движения с объездом перекрытого участка. Также в Бишкеке в связи с проведением мероприятий международного уровня с 30 августа будут введены временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог, об этом напомнили в столичной мэрии. Временные ограничения будут действовать на следующих участках улично-дорожной сети города. Это улица Манаса, ранее улица Васильевский тракт от международного аэропорта Манас до проспекта Чуй. Проспект Чуй от улицы Манаса, ранее улица Фучика до проспекта Чунгызайтматова. Проспект Чунгызайтматова от Чуй до улицы Семитей, Джибекджолу от улицы Манаса до улицы Абдрахманова, Абдрахманова от проспекта Джибекджолу до улицы Семитей, проспекта Алы Токумбаева от Абдрахманова до улицы Барпалы Кулова. Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Тимир Сариев на Кыргызско-китайском инвестиционном форуме предложил двум странам создать центры промышленной кооперации. Основной задачей центра станет практическое сопровождение совместных проектов, от поиска надежных партнеров и формирования проектов до привлечения инвестиций и запуска производства. Помимо этого, в форуме принял участие ректор Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Разакова Мирлан Чын. Давайте послушаем, что он рассказал в интервью о своих предложениях.
1: Сегодня мы планируем подписать соглашение с компанией China Road, наш университет. Соглашение предусматривает взаимодействие в области подготовки кадров, в области строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей. Сегодня мы знаем, что компания выполняет очень большой объем работ, строительных работ в Кыргызстане, и существует дефицит инженерных кадров. Совместной работой мы будем организовывать практику студентов, а также научно исследовательскую практику студентов. Также в совместных планах есть по разработке совместной магистерской программы по направлению мосты и тоннели. Сейчас очень большой дефицит инженеров в этой области. И с учетом строительства новых дорог, это вот Барсхон-Бедель, нужны будут инженеры по обслуживанию мостов и тоннелей. И за 2 года мы постараемся решить эту проблему.
0: Коллегия Евразийской экономической комиссии определила для Кыргызской республики тарифные квоты по объемам импорта мяса на 2027 год, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и покрытие внутренних потребностей страны. Об этом сообщил сайт Евразийской экономической комиссии. Совокупная тарифная квота на ввоз мясной продукции в республику на 2027 год составила 65 тысяч тонн. Объемы распределили по трем ключевым категориям – мясо и суп. Продукты птицы 58 тысяч тонн, мясо крупного рогатого скота, говядина 5 тысяч тонн и свинина 2 тысячи тонн. В урочище Кырчын 2 сентября состоится открытие культурной программы «Мир кочевников» в рамках 6-х всемирных игр кочевников. Центральным событием станет художественно-философская постановка «Мир. Жизнь». В представлении примут участие артисты, музыканты, танцоры, каскадеры, наездники и мастера салбуруна. Одним из символов церемонии станет караван единства с участием представителей регионов Кыргызстана и зарубежных гостей. А сейчас прогноз погоды по Кыргызстану на 29 августа. Температура воздуха в Чуйской области днем плюс 33-38, в Таласской области 28-33, в Баткенской плюс 32, плюс 37, в Ужской, Джалабадской температура воздуха также составит 32-37 градуса тепла, в Иссык-Куйской области плюс 25-30, в Нарынской 27-32 днем, в Бишкеке температура воздуха днем плюс 33-35, в Чолпон-Ате плюс 25, плюс 27. Это были новости часа на Биринчи радио.
2: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: В эфире Беринчи радио, итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. За 2021-2025 годы объем прямых китайских инвестиций в Кыргызстан составил около 1,85 миллиардов долларов, а в 2025 году достиг рекордных 622,3 миллионов долларов. В Бишкеке прошел Кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум. К 25-летнему юбилейному саммиту ШОС бишкекский саммит пройдет под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Сотрудничество в рамках организации углубляется и приносит реальные результаты. В поддержку сельским товаропроизводителям, фермерам и сельхозпроизводителям в стране предоставляется возможность получить льготные кредиты по 2% годовых на внедрение капельного орошения и других современных водосберегающих технологий. Далее подробно. Кыргызстан заинтересован в расширении китайских инвестиций. Сегодня в Бишкеке прошел Кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». На одной площадке собрались представители государственных органов, институтов развития, финансовых организаций и деловых кругов двух стран. Участники обсудили расширение инвестиций, промышленную кооперацию, локализацию производств, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также цифровизацию, внедрение современных зеленых технологий. О том, какие направления сегодня Кыргызстан считает наиболее перспективными для сотрудничества с Китаем, расскажет Канат Султакеев.
1: В государственной резиденции Аларча 28 августа прошел Кыргызско-китайский инвестиционный бизнес-форум «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию». Мероприятие организовано Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской республики в преддверии официального государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан. Для Кыргызстана проведение такого форума – возможность представить китайскому бизнесу инвестиционный потенциал страны и одновременно обсудить направления, в которых сотрудничество двух государств может перейти на новый уровень. Сегодня в центре внимания не только торговля. Речь идет прежде всего о привлечении инвестиций в производство, создании совместных предприятий, локализации технологий и формировании новых производственных цепочек. Приоритетными направлениями названы промышленность, энергетика, сельское хозяйство и переработка, транспорт и логистика, цифровизация, а также зеленые технологии. О том, какие задачи Кыргызстан ставит перед собой в развитии инвестиционного сотрудничества с Китаем, на форуме рассказал заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков.
2: Отношения наших стран основаны на высоком уровне доверия и сегодня трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Уважаемые участники форума, Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций из Китая без учета оттока составил 1 миллиард 850 миллионов долларов США. Наша задача – перейти от преимущественно торговой модели к инвестиционно-производственной кооперации, локализовывать производство, внедрять технологии и совместно выходить на рынке третьих стран.
1: Для китайского бизнеса Кыргызстан представляет интерес не только как отдельный рынок, но и как страна, расположенная в центре Центральной Азии и имеющая возможности для выхода на рынки соседних государств. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию транспортных связей и логистики, а также созданию производств, которые смогут работать не только на внутренний рынок. Китай на протяжении многих лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана. Об этом сообщил председатель Китайского комитета содействия международной торговли Жень Хунбинь.
3: Китай и Кыргызстан – дружественные соседи, всеобъемлющие стратегические партнеры. и единомышленники на пути к модернизации. Благодаря стратегическому руководству и личной поддержке председателя КНР Си Цзиньпина и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху постоянно выходят на новый уровень. Сегодня мы вступаем в новый этап — этап построения сообщества единой судьбы, основанного на процветании и общем развитии Китая и Кыргызстана.
1: Одним из главных практических инструментов форума стали двусторонние встречи бизнеса. В формате B2B кыргызские и китайские компании получили возможность напрямую представить свои проекты, обсудить условия сотрудничества и найти потенциальных партнеров. Это особенно важно для перехода от общих заявлений к конкретным проектам, ведь инвестиционный форум – это не только выступление официальных представителей, но и площадка, где предприниматели могут договориться о совместной работе. Участники форума обсудили проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и переработке, транспортно-логистической сфере, цифровых технологиях и других направлениях. В рамках форума стороны подписали инвестиционные соглашения, меморандумы, коммерческие контракты и другие документы о сотрудничестве. О том, насколько результативными могут быть такие прямые контакты и какие возможности открываются перед инвесторами и предпринимателями, рассказал глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Равшанбек Сабиров.
4: Здесь более 150 китайских компаний, которые на сегодняшний день заключили соглашение, меморандум на более 300 миллионов долларов США. Направления разные: медицинский туризм, туризм, также инфраструктурные проекты, направления агропромышленного комплекса. Вы знаете, что на сегодняшний день кыргызско-китайское отношение, она всеобъемлющая, стратегическая партнера. В связи с этим я хотел бы озвучить несколько проектов. Это проекты «Китай-Кыргызстан». Узбекистан. Этот проект потянет всю экономику нашей страны. Там создастся тысячи рабочих мест. Торговые будут создаваться торгово-логистические центры. И я так думаю, Кыргызстан превратится в транзитный хаб и будем экспортировать отсюда любые страны мира. Также, значит, очень хорошая новость, что в городе Сиан 9 гектаров земли выкупила Кыргызстан и будет создавать торгово-логистический центр, где Сиан, Кашгар, Ош по маршруту вообще будет этот самый, тоже будет такой транзитный логистический хаб. Также вы знаете, что здесь несколько проектов уже реализовано. Это утилизация твердых бытовых отходов. Построен хороший мусороперерабатывающий завод, где получает 29 мегаватт электроэнергии тоже. И кроме этого, очень много это самое инвестиционных проектов. На сегодняшний день товарооборот между Китаем и Кыргызстаном превышает более 5 миллиардов долларов США.
1: Для Кыргызстана, который ставит задачу расширять производство и увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, вопрос кадров становится одним из ключевых. Новые производства требуют и новых специалистов, инженеров, технологов, IT-кадров. Как сегодня меняются требования к подготовке таких специалистов, рассказал ректор Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Мирлан Чыныбаев.
5: Сегодня мы планируем подписать соглашение с компанией China Road, наш университет. Соглашение предусматривает взаимодействие в области подготовки кадров, в области строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей. Сегодня мы знаем, что компания выполняет очень большой объем работ, строительных работ в Кыргызстане, и существует дефицит инженерных кадров. Совместной работой мы будем организовывать практику студентов, а также научно-исследовательскую практику студентов. Также в совместных планах есть по разработке совместной магистерской программы по направлению мосты и тоннели. Сейчас очень большой дефицит инженеров в этой области. И с учетом строительства новых дорог, это вот Барсхон, Бидель, нужны будут инженеры по обслуживанию мостов и тоннелей. И за 2 года мы постараемся решить эту проблему.
1: Но инвестиционный процесс не ограничивается государственными структурами и крупными проектами. Важную роль в нем играет непосредственно предпринимательское сообщество. Для кыргызского бизнеса сотрудничество с китайскими компаниями – это возможность привлекать инвестиции, получать доступ к новым технологиям, расширять производство и выходить на новые рынки. Именно поэтому на форуме особое место занимали прямые переговоры между компаниями. Предприниматели смогли обсудить не только финансовую сторону проектов, но и вопросы поставок, производства, логистики, локализации и дальнейшего сбыта продукции. Участие в форуме для бизнеса – это возможность представить уже конкретные проекты. Так, компания «Берекет Консалт» планирует строительство канатной дороги. Подробностями проекта поделился директор компании Назим Султаналиев.
6: Мы занимаемся поставкой канатных дорог в Кыргызстане. На данный момент у нас проект, который мы реализуем в Талаской области, в Бешташском Аилном округе. Там сейчас на стадии строительства. В ближайшее время уже начнем поставку. Причина того, что мы здесь сегодня находимся, это мы собираемся создать в Кыргызстане сборочный цех совместно с нашим китайским партнером. Он выразил намерение инвестировать в этот проект. И в будущем мы собираемся производить канатные дороги собственного производства и заниматься экспортом в ближайшее зарубежье. Мы сейчас на этапе переговоров, сейчас мы обговариваем условия, пока что эту информацию я не могу разглашать. Партнеров мы нашли сами, мы сделали анализ рынка канатных дорог в Китае, объездили 6-7 крупных заводов в Китае и остановились на самом крупном, самом опытном производителе, и на данный момент сейчас работаем успешно.
1: Таким образом, форум стал очередным этапом развития кыргызско-китайского экономического сотрудничества. Если раньше основное внимание уделялось торговле, то теперь все большее значение приобрели инвестиции, совместное производство и локализация технологий. Одним из ключевых проектов стала железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая открыла новые возможности для развития логистики, торговли и экспортных производств. Важными направлениями сотрудничества также оставались энергетика и зеленая экономика, сельское хозяйство и переработка, а также цифровизация и современные технологии. В частности, стороны видели перспективы в развитии совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, увеличении экспорта кыргызской сельхозпродукции в Китай и внедрении цифровых решений. В целом, сочетание инвестиций, технологий и производства стало основой дальнейшего экономического взаимодействия двух стран, а проведенные B2B встречи и подписанные документы стали практическим продолжением этого сотрудничества. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. Юбилейный год проходит под председательством страны, а его главным событием станет заседание Совета глав государств ШОС в Бишкеке, запланированное на 1 сентября. Одним из главных вопросов станет дальнейшее укрепление региональной безопасности, стабильности, включая противодействие терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику и новым киберугрозам. Более подробно расскажет моя коллега.
7: В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. Заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Бишкеке 1 сентября. В течение этого года Кыргызстан провел целый ряд встреч, форумов и мероприятий в рамках председательства. Среди них заседание профильных министров, форум аналитических центров, инвестиционный и бизнес-форум, международные культурные и гуманитарные мероприятия. В ШОС отдельно отметили активную работу кыргызской стороны по укреплению взаимопонимания и развитию партнерских связей. Основные итоги этой работы будут представлены на юбилейном саммите. Национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызской республики Алмаз Букалаев рассказал, какая работа в этом году проводилась в рамках ШОС.
8: Безусловно, первый и важный результат – это обеспечение полноценной и ритмичной работы всех ключевых механизмов ШОС. Несмотря на сложную международную обстановку, государства члены продолжили равноправный диалог и согласование общих подходов по вопросам безопасности, экономического развития и гуманитарного сотрудничества. Второй результат – это продвижение практических инициатив Кыргызстана. Речь, конечно же, идет об укреплении региональной безопасности. Мы активно работали над созданием правовой базы для Центра ШОС по противодействию транснациональной организованной преступности. Продвинулась работа в энергетической и экологической сферах. Активно проводилась работа по созданию банка развития ШОС, расширение транспортной взаимосвязанности, цифровизации, применение искусственного интеллекта и совместном противодействии киберугрозам.
7: Юбилейные мероприятия и заседания ШОС становятся не только поводом подвести итоги четвертьвековой работы организации, но и возможностью определить новые направления сотрудничества. Для Кыргызстана это также площадка, где страна может продвигать собственные инициативы и отстаивать интересы региона. Директор Института мировой политики Шурадил Бактыгулов отмечает особое внимание на проведении также мероприятия формата ШОС плюс.
9: Председательство Кыргызской Республики в 2026 году имеет уникальную особенность. Да? Дело в том, что ШОС теперь это уже проводится не формат ШОС, а формат ШОС плюс. Да? То есть в Кыргызстан в этом году приедут главы государств, правительств, более 20 государств. Да? И лидеры, руководители, генеральных секретарей крупнейших международных организаций глобального типа и регионального типа. Поэтому подведение итогов, конечно же, будет значимым, знаковым. И мы видим, что мы видим хорошие успехи в сфере искусственного интеллекта, в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, торгового сотрудничества, то есть в тех приоритетных зонах, которые обозначил Кыргызстан. И самый большой успех мы видим, что как раз-таки в развитии зеленой экономики, зеленой энергетики. Да? И это проявляется в ряде конкретных проектов, которые уже реализованы.
7: Одним из главных вопросов станет дальнейшее укрепление региональной безопасности и стабильности, включая противодействие терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику и новым киберугрозам. Не менее важное направление – торгово-экономическое сотрудничество, развитие транспортных коридоров и логистической взаимосвязанности, энергетика и инвестиции. Отдельное внимание планируется уделить цифровизации, искусственному интеллекту, экологической повестке и устойчивому развитию. Проведение масштабных международных мероприятий, таких как саммит Шанхайской организации сотрудничества, наглядно демонстрирует поступательное развитие и геополитическую стабильность Кыргызстана. Об этом в эфире Биринчи Радио рассказал аналитик Пекинского независимого аналитического центра Grandview Institution Артем Кхан.
10: И наш президент Садыр Чапаров в недавнем интервью как раз подчеркнул, как вообще принималось решение и как разрешался вот этот вот чувствительный вопрос на самом деле для Кыргызстана, для Китая, для России, как руководство наших стран договаривалось об этом. И я думаю, что судя по тому, что говорят наше руководство, что говорит китайское руководство, этот проект будет продвигаться. И этому уделяется большое внимание, об этом говорят. Об этом говорят даже... Мы же видим такую поверхность, как бы, когда уже собираются серьезные люди, министры или президентский уровень, и обсуждается этот вопрос. Но на самом деле еще существует множество таких координационных встреч подрядчиков, там, вице-премьеров и

0: как бы геополитический вес уже региона, не как отдельных стран, а региона Центральной Азии, он значительно повышается. И Китай это, конечно, понимает, он обращает на это внимание.
1: Эксперты отмечают, что за 25 лет ШОС прошла путь от механизма регионального взаимодействия до одной из заметных международных организаций, роль которой продолжает возрастать. Айдай Низаргулова, Биринч Радио.
2: Фермерам страны будут выдаваться кредиты по 2% годовых на установку водосберегающих технологий. Для этих целей государством на текущий год выделено 200 миллионов сомов. Срок кредитования составляет до 7 лет, при этом предусмотрен льготный период до 1 года. Продолжение темы далее. В настоящее время Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с государственным финансовым холдингом реализует проект по внедрению водосберегающих технологий орошения для фермеров. В целях поддержки аграриев на текущий год для предоставления льготных кредитов предусмотрено 200 миллионов сомов. Об этом сообщил главный специалист Управления по взаимодействию с регионами и земельными ресурсами Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Айбек Парпиев. Он отметил, что подробную информацию о подаче заявки и условиях кредитования можно получить в районных управлениях аграрного развития.
3: В целях реализации указа президента Кыргызской Республики, принят распоряжение, это в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов, повышения эффективности орошаемых земель. Здесь из республиканского бюджета выделено 500 миллионов сомов для финансирования мероприятий по внедрению водосберегающей технологии орошаем в виде из республиканского бюджета. И здесь капельное орошение и дождевое орошение было выделено. В данный момент это проводится нашими управлениями аграрного развития, из районного управления развития. Все приложения, все вот эта документация через них заявка принимается в данный момент, они все документации проверяют.
2: Фермеры, желающие установить систему капельного орошения и рационально использовать поливную воду в рамках проекта, могут получить кредит по 2% годовых. Как отмечает начальник отдела развития агропромышленного комплекса государственного финансового холдинга Канат Хазахбаев, срок кредитования составляет 7 лет, при этом предусмотрен льготный период до 1 года.
4: Открытое акционерное общество, государственный финансовый холдинг, в соответствии с распоряжением Комитета министров Кыргызской Республики от 7 апреля 2026 года, номер 230, в рамках реализации проекта внедрения водосберегающих технологий, заключает кредитные договора с отобранными заявителями со стороны Министерства сельского хозяйства. На следующих условиях это приобретение водосберегающих технологий со сроком на 7 лет. Также предусмотрен льготный период. Процентная ставка составляет 2% годовых. Требования обязательны к залоговому обеспечению. Но отобранные заявители должны соответствовать требованиям положения о работе с бюджетными кредитами. То есть эти проекты все должны соответствовать требованиям.
2: Реализуемый проект направлен на рациональное и эффективное использование поливной воды, а также на повышение урожайности и объемов сельскохозяйственного производства за счет внедрения современных технологий орошения. Житель села Донарык Чуйского района Чуйской области Талабек Муратбеков выращивает кукурузу, ячмень и кормовые травы на 70 гектарах земли. Он рассказал, что планирует направить полученный льготный кредит на установку систем капельного и дождевального орошения.
5: Здесь в том, что у нас в Чуйской долине немножко всегда наклон. У нас где-то 3,8% наклона. И с этим обычный полив у нас делает эрозию почвы. Поэтому мы сейчас, как раз правительство у нас как раз своевременно выделяет 2% кредит для крестьян для капельного и дождевого орошения. И вот мы сейчас составили проект. По проекту у нас на 70 гектаров сделали проект. Два дождевальных круговых этих будут систем. И на капельное орошение. Остальная часть, которая дождевальная, это не попадает под эту систему. А по краям у нас как раз будет капельная система. Естественно, мы используем современную технологию. Один оператор будет, инженер-оператор, управлять. И все это будет автоматически. Мы рассчитываем на это, и как бы проект делали именно на это.
2: Стоит отметить, что Министерство водных ресурсов сельского хозяйства и

0: Обрабатывающей промышленности поддерживает широкое внедрение современных водосберегающих технологий в аграрном секторе страны. Отмечу, что капельное орошение – это эффективная технология, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня и направлена она на рациональное использование воды, повышение урожайности и увеличение результативности труда фермеров. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринчи Радио, итоговый выпуск новостей. Борьба с коррупцией – одна из основных направлений обеспечения законности. В стране на протяжении последних лет последовательно проводится работа по усилению борьбы с коррупцией, обеспечению законности и формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции. Согласно информации, озвученной Генеральной прокуратурой на заседании в 2026 году, весной в 2025 году было возбуждено 1369 уголовных дел по факту коррупции. Более подробно расскажет Айдайна Заркулова.
1: Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров неоднократно заявлял о продолжении бескомпромиссной борьбы с коррупцией. В этом направлении принимаются соответствующие указы. Так, в конце прошлого года был принят указ, направленный на усиление Института предупреждения коррупции. Его цель – повысить эффективность работы уполномоченных лиц по вопросам предупреждения коррупции в государственных органах, а также обеспечить реализацию указов президента от 5 июня 2024 года о государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-30 годы и от 25 марта 2025 года об определении Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уполномоченным органом по предупреждению коррупции. Ранее заместитель генерального прокурора Залкар Акназаров отмечал важность этого решения.
2: Мындай өзгөрүү негизи буга чейин ар бир министрлик ыйгарым укуктуну өз эрежеси менен иштетип келген. Айрым жерде иш жакшы жүрсө, кээрки жерлерде мисалы үчүн көрүнбөй калган учурлар бар. Бирдиктүү система болгондуктан жыйынтыктагы бирдей болгон эмес. Эми алардын иши борбордон координацияланып, мындай бир стандартмен жүргүзүлөт. Бул коррупциялык көрүнүштөрдү эрте аныктоо жана токтотууга жардам берет деп ойлойбуз.
1: Согласно официальным данным Государственного комитета национальной безопасности, опубликованным в начале 2026 года, за последние 5 лет в рамках борьбы с коррупцией государству в общей сложности возвращены финансовые активы и имущество на сумму 352 миллиарда сомов. Если считать с октября 2020 года, накопленная чистая сумма составила 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Глава государства недавно озвучил эти данные в эксклюзивном интервью журналисту.
3: А в этом году, как говорит мой друг Камчыбек Кыдыршаев, выбили уже 50 миллиардов. Но, мой друг, не стоит играть с цифрами. Если на следующий день такой суммы не окажется, люди скажут: а ведь говорили, что столько получили. В итоге может получиться, что речь уже идет о 300 миллиардах. Например, если речь идет об имуществе, которое изымают в районах и возвращают государству. Допустим, квартира стоимостью 100 тысяч долларов. Если вы оцениваете ее в 300 тысяч, то кому вы ее продадите за 300 тысяч, если ее рыночная стоимость 100 тысяч долларов? Сейчас проводится ревизия, сколько имущества поступило, на какую сумму оно было оценено и за сколько затем было продано. Сейчас на Фуги находится много такого имущества. Его оценивают, например, в 100. На деньги от коррупции были построены школы, обновлены здания ГКНБ во всех районах и областных центрах, построена академия, спортивные площадки, дома отдыха. Все это было сделано за счет средств, полученных от возвращенного имущества и активов.
1: Кроме того, известно, что в последнее время разрабатываются новые стандарты, направленные на дальнейшее усиление антикоррупционной работы. При президенте активно работает антикоррупционный деловой совет. В настоящее время действует новая государственная стратегия по противодействию коррупции и устранению ее причин на 2025-2030 годы. Экс-вице-спикер Джоргу Кенеша, юрист Кубанычбек Исабеков, подчеркивает, что ужесточение наказания за коррупцию было необходимо.
4: Это очень важно, потому что ответственности пока не будет госчиновников и муниципальных работников. Этого не было и будет воровать, и дальше бы воровали бы и воруют. И те, которые там побывали, чуть-чуть посидели, да, или там под следствием находились, или несколько лет посидели, и снова возвращаются в государственную муниципальную службу. И снова те же действия совершают преступные, да. Поэтому сейчас вот эти статьи, которые Категорически пожизненно он не будет принят в эту государственную службу, муниципальную службу. Во-вторых, если, допустим, 10 лет в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность преступника, коррупционера, то он полностью заплатит, 5 лет все равно будет отвечать, то есть сидеть будет.
1: Отметим, что в соответствии с действующим законодательством граждане, ранее судимые, а также лица, в отношении которых уголовные дела по коррупционным преступлениям были прекращены, не могут быть приняты на государственную службу. Айда Низаркулова, Биринч Радио.
0: В связи с проведением церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников на территории стадиона «Бишкек-Арена» будут усилены меры безопасности. В связи с этим МВД предупреждает зрителей о перечне предметов, запрещенных к вносу на стадион. Согласно информации, на стадион запрещено приносить продукты питания, напитки табачные и никотиносодержащие изделия, жевательную резинку, стеклянные бутылки и банки, а также крупногабаритные сумки, рюкзаки и чемоданы. Также под запретом оружие, ножи и другие колющие, режущие предметы, пиротехника, аэрозольные и газовые баллончики, несогласованные дроны и любые другие предметы, которые могут представить угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, не допускается внос профессиональной фото- и видеоаппаратуры без соответствующего разрешения. По данным МВД, ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности и общественного порядка в связи с массовым скоплением тысяч зрителей. На входе на стадион зрители будут проходить досмотр. МВД рекомендует гражданам заранее проверить свои сумки и рюкзаки, приходить на стадион заранее и выполнять законные требования сотрудников службы безопасности. Итак, до начала 6-х всемирных игр кочевников остаются считанные дни. В Кыргызстане продолжается подготовка к масштабному международному спортивному событию, которое пройдет с 31 августа по 6 сентября. Важную роль в проведении игр предстоит сыграть волонтерам. Они будут помогать участникам и гостям ориентироваться на спортивных и культурных площадках, получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы. Для координации их работы в Бишкеке разработано специальное мобильное приложение. Расскажет мой коллега.
5: Специальное приложение «Волонтер» разработали специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий», создатели приложения «Мой город». Новая программа предназначена непосредственно для волонтеров 6-х всемирных игр кочевников. С ее помощью они смогут быстро получать рабочую информацию и ориентироваться на площадках соревнований и других мероприятий. В приложении будут доступны программа игр, расписание и другие необходимые данные. Кроме того, волонтеры смогут оперативно отправлять обращения ответственным службам. В мэрии Бишкека рассчитывают, что такой цифровой инструмент поможет наладить более быструю связь между волонтерами и городскими службами и позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы. Как будет организована работа волонтеров во время игр, рассказал руководитель штаба волонтеров ВИК-2026 Ищенбек Курманакунов.
6: Прошли аккредитацию 700 волонтеров. Они будут действовать во всех локациях. Это открытие всемирные игры у нас в Бишкек-арене. Все остальные игры. Что касается, там у нас 8 локаций. Во всех локациях будет задействовать волонтеры. Можно сказать, от А до Я.
5: Для волонтеров эти игры станут не только возможностью принять участие в крупном международном мероприятии, но и серьезной практикой общения с гостями из разных стран. Им предстоит встречать участников и зрителей, помогать им ориентироваться в городе и на площадках, отвечать на вопросы и при необходимости сопровождать их. Причем многие добровольцы владеют иностранными языками, что особенно важно с учетом международного состава участников и гостей игр. А вот что говорят сами волонтеры ВИК-2026.
7: Для меня это очень большой шанс и возможность получить новый опыт, новые друзей, знакомства и поучаствовать на таком масштабном мероприятии. Буду работать вместе с спортивными делегациями, а вторая моя локация – это фудзона в Корчуне. На данный момент я знаю, получается, 4 языка. Это вот кыргызский, русский, английский и корейский.
8: Мы, помимо того, что начали получать формы, мы также их сейчас на данный момент с волонтерами начинаем очень тесную коммуникацию, потому что в скором времени мы также задействованы на открытии в Бишкек-арене. Около 4 языков я знаю. Это турецкий, английский, корейский изначальный и также кыргызско-русский язык.
5: Работа волонтеров будет проходить не только на спортивных объектах. В эти дни Бишкек готовится принять большое количество гостей, а значит, дополнительная нагрузка ложится и на городскую инфраструктуру. Одной из задач нашей столицы станет создание площадок, где жители и гости смогут вместе посмотреть церемонию открытия шестых всемирных игр кочевников. 31 августа в Бишкеке состоится торжественная церемония открытия игр с участием глав государств. Основной площадкой станет новый стадион «Бишкек-арена». Чтобы жители и гости столицы смогли стать частью этого события, в Бишкеке подготовят 12 фан-зон с прямой трансляцией церемонии открытия. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран, а до начала трансляции для зрителей подготовят концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Таким образом, открытие игр должно стать событием не только для участников и официальных делегаций, но и для жителей столицы. О том, каким будет формат фан-зон и что ожидает посетителей, рассказал Беренчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
9: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланирована организация фан-зоны с установкой LED-экрана для прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, в которых будут размещены точки общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мэрии города Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
5: Фан-зоны будут работать в разных частях столицы. Дополнительные площадки разместят во всех четырех районах Бишкека. Организаторы рассчитывают, что они станут не просто местами для просмотра трансляции. Для посетителя предусмотрят фудкорты, зоны отдыха и площадки для семейного досуга. Продолжит начальник управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
9: Особое внимание также уделяется эстетическому оформлению площадки. Все шатры будут выполнены в едином стиле, чтобы гармонично вписываться в общую концепцию фан-зоны и создать современное праздничное пространство в самом центре города. Также мы рассчитываем, что такая организация позволит жителям и гостям столицы провести время с комфортом, совместив просмотр церемонии открытия с культурным знакомством с Кыргызстаном. Также в четырех районах города Бишкек планируется организация фан-зон в Ленинском районе в трех локациях, в Октябрьском районе в двух локациях, в Первомайском районе в двух локациях и в Свердловском районе в трех локациях.
5: Таким образом, подготовка Бишкека к всемирным играм кочевников включает не только спортивные объекты и организацию соревнований. Город готовит цифровые решения для волонтеров, дополнительные площадки для зрителей и инфраструктуру для большого потока гостей. А сами волонтеры должны стать связующим звеном между участниками игр, иностранными гостями и городскими службами. Уже 31 августа они вместе с организаторами и городскими службами примут участие в проведении церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, после чего основные соревнования продолжатся в Иссык-Кульской области. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: И еще одна важная информация. Джугурку Кенеш Кыргызской Республики 8-го созыва откроет вторую сессию 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Напомню, депутаты завершили первую сессию 25 июня и ушли на каникулы. За сессионный период в парламент поступило 182 законопроекта, из них приняты 145, и президент подписал 94 из них. И сейчас информация о погоде. На завтра, 29 августа, ночью по республике без осадков, днем местами в Иссык-Кульско-Нарынской областях, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 15-20, днем плюс 33-38, в Талаской долине ночью плюс 10-15, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 17-22, днем плюс 32-37. В зоне земледелия Иссыкульской области ночью плюс 10-15, днем плюс 25-30. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 5-10, днем плюс 27-32. В горах ночью 0 плюс 5, днем до плюс 17. В Бишкеке 29 августа без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 17-19. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 35. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беренче Радио и, как всегда, до встречи.
10: Әдептөйлік жана тазалық ұйымандың бір бөлігі. Тыныштыққа негізделген ислам дінінде ұйыманға, әрбір адамдың жан дүниесін рухани жақтан байытуға өзгөчө маани берілген. Жаратқан жарандарға жан жанвардың барына жақшылық қылуға бұйырып, әдепсіздіктен, чектен ашуудан тият. Іч, же, бірок ысырап қылба. Дінді жамынып алып, арғандай күнө іштерді атқарғандарға қаршы. Барыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутпасы программасында